0: Hey, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Putonghua, Elinika,
3: Arabic, English,
4: Polski,
5: Espanol.
1: 5 EBI, hear a world of difference.
6: Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where the time is 5 o'clock and time for half an hour with the Russian Community Albertans program.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Кризис радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающих на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
8: Еще один вопрос. Был ли потоп всемирным? Как я уже сказал, некоторые люди, они пытаются как-то представить это мифом и говорят, что это было наводнение в Месопотамии, и люди испугались, и потом они показали, им показалось, что это всемирно. Но в действительности Писание очень ясно говорит, что воды потопа покрыли всю землю. 17 стих 7 главы. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, которые есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы». Как я уже говорил, скорее всего, до того, когда произошли все эти перемены, это были холмы, которые могли быть покрыты. Вот. И так как они покрылись на 15 локтей, то естественно, что вода, она растеклась по всей остальной поверхности земли. Дальше 21 стих. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа в жизни, в ноздрях, на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге». Это же подтверждается в Новом Завете. 2 Петра, 3 глава, мы читаем 6 стих. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой». Еще один вопрос. Как животные после потопа попали на разные континенты? Ну, во-первых, как они собрались с Австралии, пришли туда, где Ной был, вот, во-первых. А во-вторых, как они потом попали назад в Австралию? Или на Гавайи, или куда-то еще? Тоже очень хороший вопрос. И на первый вопрос ответить просто, потому что, скорее всего, конфигурация Земли была не такой, какая сейчас, вот, и, скорее всего, была возможность, чтобы те виды, которые нужно сохранить, они были сохранены, они пришли, Бог их привел. Вот. Ну, есть ответы на второй вопрос. Дело в том, что климат Земли и ее форма сразу после потопа отличались от той, какой мы знаем ее сегодня. После потопа сразу начался период, который известен как ледниковый период. Если вы изучали когда-то геологию, изучали историю, в школе учились, вы, наверное, слышали о ледниковом периоде, Ice Age. Это не мультфильм, это действительно был такой период в истории, Ice Age. Это ледниковый период, когда льда сразу появилось очень много, когда ледники, особенно на вот этих полюсах, ледники сформировались огромные. Вот. И это говорит о том, что ледники, чтобы они таяли, взяло время. Это значит, что уровень Мирового океана был не такой высокий, какой он сейчас. это значит, что между континентами были какие-то перешейки или мелководья, где животные могли каким-то образом перебираться и попасть на то место. Потоп продолжался на протяжении примерно года, чуть больше года. Год и 10 дней, если мы посчитаем. Причем очень интересно, здесь все задокументировано по дням. Вот легенды, они пишутся, мифы, они пишутся в общих каких-то картинах, но здесь документировано все от события к событию буквально точно по дням. Посмотрите, 21 стих 7 главы. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающиеся по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли от человека до скота и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле 150 дней». Посмотрите, дождь шел 40 дней, остальные 110 дней вода пребывала изнизу. Есть огромные резервуары воды под землей. И Бог сделал так, что когда взорвались все эти вулканы, вода оттуда под давлением ринулась сюда на поверхность земли. После 150 дней вода стала постепенно убывать. 8 глава, 1 стих. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ними в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Кстати, до потопа ветра не было. Ветра не было, потому что не было больших перемен температуры, большого контраста температуры. Ветер возникает от контраста температуры. Тогда было такое легкое дуновение, легкое перемещение. Представьте себе жизнь, которая была до потопа. Везде гавайская погода, нету ветра, нету дождя, вода поднимается, вернее, паром все поднимается и орошается. То есть Бог построил землю удивительно прекрасно. И то, что происходит сегодня на земле, это результат грехопадения. Хотя и сегодня мы видим, насколько земля прекрасна. Насколько красивая земля. Даже сегодня, после этих всех катастрофических событий. Второй стих. «И закрылись источники бездны». То есть перестала вода снизу поступать. «Закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней». Скорее всего, назад туда же, в эти подземные пазухи, которые там существовали и существуют сейчас, огромные объемы воды там. Вот. «И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских». Опять-таки, гора – это не гора Арарат, это горы Араратские. Это огромная гряда гор, которая является продолжением Кавказского хребта. И они уходят вот туда, Армения, Турция, в той стороне они находятся. «С момента прекращения дождя и до остановки ковчега прошло около 74 дней. После того, как ковчег остановился, прошло еще 40 дней до того, как Ной выпустил ворона». Посмотрите 6 стих. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега, выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Еще через 7 дней Ной выпускает голубя в первый раз». 8 стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь нашел место покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял ее и принял к себе в ковчег». И затем с промежутка в 7 дней он еще 2 раза выпускает голубя, пока тот больше не вернулся. 10 стих. «И помедлил еще 7 других дней, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к ним». И вот в этот момент Ной открывает кровлю ковчега и видит, что земля просохла, 601 года, к первому дню первого месяца, иссякла вода на земле. Посмотрите, потоп начался 600-й год рождения, после рождения Ноя, в первый месяц, в 17-й день. Теперь смотрите, к первому дню первого месяца он открывает эту кровлю, смотрит, земля более-менее просохла. И во втором месяце, к 27-му дню, земля высохла. То есть, посмотрите, здесь больше года мы видим, сколько Ной находится в ковчеге. 15 стих. «И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть они разойдутся по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и сыны сынов его с ним, и жены сынов его с ним, все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле по родам своим». Заметьте, опять-таки, вышли из ковчега. Вот эта детальная хронология, которая приведена здесь, она подтверждает, что это действительно так и было. Как я уже сказал, расписаны дни, расписаны факты конкретные, расписано время, хронологическая картина представлена очень ясно. Это еще одно доказательство того, что потоп был реальным, потоп был всемирным, потоп был таким, каким Библия его описывает. И здесь мы подходим к второму, не менее важному вопросу. Кстати, мне задают вопрос, а правда ли, что ковчег там нашли на Арарате? Я не знаю. Есть разные свидетельства, но это не играет такой значительной роли. Я вообще-то думаю, что ковчег, скорее всего, остановился где-то вот в этих горах Араратских, но на меньшей высоте, там, где льда нет, и, скорее всего, он за эти тысячи лет уже разрушился или где-то потерян. Мы не можем точно сказать, но это не играет сейчас никакой роли. Не играет никакой роли, потому что у нас есть ясное библейское документированное свидетельство. Но второй вопрос более серьезный. Духовная оправданность потопа. Как мы уже говорили, когда мы касаемся вот такого резкого Божьего действия, у людей возникает вопрос, а как Бог мог это сделать? И причина, почему у нас возникает такой вопрос, потому что у нас создалось наше собственное представление о том, кто такой Бог, как Он может делать, а как Он не может делать. В действительности Библия говорит о том, что Бог непостижимо любящий, непостижимо милующий, непостижимо благий Бог. Он в это же самое время непостижимо свят. Библия много раз говорит о том, что Бог страшен. Я вам приведу одно такое место, 88-й Псалом, посмотрите, 8 стих, написано: «Страшен Бог в великом сонме святых». Страшен Он для всех окружающих Его. Бог действительно страшен. Сегодняшние люди, живущие в демократическом мире, в демократическом обществе, у нас нет сегодня авторитетов, мы сегодня никого не боимся. Президент, не президент, кто угодно, на кого угодно. Люди могут говорить что угодно, люди могут вести себя свободно, с кем хотят. Вот сегодня век такой, когда человеческое самомнение воспитывается, взращивается и так далее. Но все это будет происходить только до тех пор, пока люди встретятся с Богом, а Бог в действительности страшен. В Откровении, вернее, у пророка Захарии написано, когда люди встретятся с Богом, тогда и самый сильный, самый храбрый возопьет. Это реальность. И вот здесь написано, псалмопевец говорит, страшен Бог для всех окружающих его. Ко времени Ноя в мире жило, как я уже сказал, примерно более 3 миллиардов человек. Вот. И Бог на определенном этапе берет и всех абсолютно уничтожает. Библия говорит об этом для того, чтобы показать, что Бог имеет на это право. И Бог делает то, что считает правильным. И Он может это сделать. Наличие истории потопа в Ветхом Завете говорит о том, что однажды придет время, когда Бог возьмет все человечество, не знающее Его, и отправит в ад. Все человечество, восстающее против Него, и отправит в ад на вечное мучение. И сегодня есть такие люди, которые говорят, нет, нет, не может Бог так сделать. Бог, ну, может быть, накажет как-то их немножечко, они там немножко помучатся, а потом все-таки всех спасет в конце концов. Так вот, история потопа говорит о том, что Бог страшен. Это очень важная деталь. Посмотрите, как представлен потоп в 6 и в 7 главах. Он представлен не просто как вот случится природное бедствие. Не так. Написано следующее. 6 глава 17 стих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть». То есть Бог сознательно сам это делает. Он наводит потоп, и не просто наводит потоп, и потом говорит, ну, потом посмотрю, может, кто-то спасется, кто-то нет. Он говорит, нет, я наведу потоп для того, чтобы всех их истребить. 7 глава, 4 стих. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал». То есть Бог конкретно говорит, это не просто just happened. Бог конкретно говорит, что это Он берет и истребляет все человечество. Причина этого ясно указана здесь же в 6 главе, 5 стих, посмотрите. «И увидел Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». В этом месте несколько раз используется термин «раскаялся», что Бог раскаялся, что создал человека. Это антропоморфное выражение. Что такое антропоморфизм? Это когда Богу приписываются человеческие качества. Для того, чтобы ярко показать что-то для людей, говорится иногда, что Бог преклонил ухо свое, или Бог протянул руку свою. Но у Бога нет уха и нет руки в нашем понимании этого слова. Но Бога представляют вот, человекообразные или какие-то качества человеческие. Так вот и здесь, в данном случае, это литературный прием, когда Бог говорит, Он неизменен Бог. Мы ясно видим, что Он все запланировал заранее. Но он переживает все это в реальности. То есть, когда он увидел это великое развращение людей, что мысли и помышления их зло во всякое время, все мысли и помышления, речь идет о том, что у Бога настал ключевой период или точка, в которой он поворачивает общее направление истории. Эта история одна из многих писаний, говорящих об абсолютной неизбежности Божьего суда. Например, когда-то он обращался к Аврааму и говорил, я тебе дам всю эту землю, но позже. Позже почему? Посмотрите Бытие 15:16. В четвертом роде возвратятся они сюда, то есть потомки Авраама, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. То есть у Бога есть вот тот триггер-поинт, та точка, в которой человечество достигает того положения, в котором его терпеть больше нельзя. Может быть, слышали фильмы, смотрели или читали когда-то истории, когда люди были вынуждены уничтожить какой-то самолет или какой-то корабль. Почему? Потому что все люди, которые там, они являются носителями смертельно опасного вируса, и таким образом эти люди, они являются опасностью для всего человечества. Иногда такая большая, что кто-то вынужден принять решение, чтобы все это уничтожить. Вот это то, что произошло с человечеством. Это то, что произошло с амореями. Смотрите, Второзаконие, 7 глава. Бог обращается к Израилю и говорит, когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, иевусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их Бог тебе, предастся к тебе Господь Бог твой, и поразишь их, и дальше сказано, тогда предай их заклятию, то есть уничтожь. Вот это очень интересно. И не вступай с ними в союз, и не щади их. Дальше объясняется, почему. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и скоро истребит он тебя». То есть, смотрите, Аврааму, он говорит, мера беззакония еще не наполнилась. Через 430 лет после этого народ израильский входит в землю обетованную, уже мера беззакония наполнилась. И Бог говорит, все это нужно уничтожить. Иначе и ты тоже погибнешь вместе с ним. Бог обращается к Израилю и говорит, гнев Господа скоро истребит тебя. Точно так Бог истребил Содом и Гоморру. Бог истребляет, и мы видим, что это очень серьезно, это серьезная опасность для людей. Бытие 18 глава 20 стих. «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморрский велик, и грех их тяжел он весьма». Дальше он посылает своих ангелов, и 19 глава 12 стих. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь еще, зять ли, сыновья ли, твои дочери ли, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу. Господь послал нас истребить его». Это Бог делает. В 7 псалме псалмопевец отмечает это, говоря о Боге. 11 стих. «Бог – судья праведный, и всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет меч свой, напрягает лук свой, направляет его и приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящим». Пророк Наум, обращаясь к погрязшей в грехах Ниневии, еще один такой случай – говорит, Наума 1 глава 2 стих, «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания вихри и в буре шествия Господа. Облако пылят ног его, запретит он море, оно высыхает. И все реки иссякают, вянет Васан и Кармилы, блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него». Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет враг. То есть, заметьте, как Писание представляет Бога одновременно благим, но очень строгим. Судьем, судьей справедливым. 2 Петра, 3 глава. Апостол Петр возвращается к этой теме и говорит следующее. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия? С тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Дальше он объясняет, почему реальность Божьего наказания сегодня точно так же актуальна и возможна. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. То есть он объясняет, что то, что сказано о потопе в книге Бытия, является для нас демонстрацией того, что Бог терпит долго, но однажды накажет. И Бог заложил в землю, в творение, механизм, который позволяет ему, отняв его руку, достичь катастрофических поражений здесь на земле. Первый механизм – он сотворил землю из воды и водою. И потом Бог отнял эту руку, и мы видим, как кошмар случился, и земля была затоплена водой, затоплена потопом. Посмотрите 7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек». Ниже апостол объясняет, как и когда это произойдет. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть Бог продлевает это время для спасения людей. Он продолжает свидетельствовать снова и снова. Он продолжает распространять влияние благой вести в разных местах, в разных точках. Но посмотрите 10 стих. «Придет же день Господень, как вор ночью». Так, ночью – это вор, которого не ожидают. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». В русском переводе не совсем ясно это видно. Я привел для вас английскую версию из New American Standard Version перевода. Вот здесь немножечко точнее, мне кажется, видно, что же произойдет. Здесь написано: «But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat». The elements, то есть элементарные частицы. Мы знаем хорошо, что все элементарные частицы – это атомы. Они держатся между собой, и там есть, вернее, в атомах есть разные маленькие частички, из которых атомы состоят. Так вот, когда атом распадается, выделяется колоссальная энергия. Это научились делать, немножечко управляя ей в атомных электростанциях. Но даже в них очень трудно управляемая эта энергия, потому что она очень большая. Вы помните, наверное, читали или смотрели фильм, недавно вышел «Чернобыль», где описана авария, которая там произошла, и которая до сих пор продолжает оказывать свое смертоносное влияние. То есть это колоссальнейшая энергия. Представьте себе, Бог однажды выдернет чеку, и вся материя, все атомы, которые есть, распадутся. Представьте себе, сколько энергии будет выделено. Вот почему написано: «Земля и все дела на ней сгорят». Потому что однажды этот суд произойдет. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся». И здесь, посмотри, написано: «And the earth and its works will be burned up». Земля и все дела на ней сгорят. История потопа говорит о том, что Бог делает то, что считает правильным, и нет никого на земле, кто мог бы возразить ему. Нет совета ООН, нет президентов, которые собрались бы и сказали: «Бог, а ты это не сможешь сделать». Нет каких-то ученых, нет философов, нет самых святых людей, которые могли бы возразить. У Бога есть день, который однажды проведет черту. Второзаконие, 32 глава, написано: «Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, рука моя примет суд, тот мщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальника врага». Вот такой Бог в Библии. У каждого из нас есть только два варианта. Есть вариант в смирении. Пасть перед Ним для того, чтобы свою жизнь подчинить, и мы можем это сделать через Иисуса Христа, примирившись с Ним. Или же другой вариант – воевать с ним. И история потопа говорит нам о том, чем это заканчивается.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз.